0: Ермека Сергидаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн бұлтты, аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы, кешке де өткінші жаңбыр 22 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, аздаған жауын, кешкі уақытта 26 градус жылы, өткінші жаңбыр күтіледі. Ал батыс Ақтөбеде күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 28-ді көрсетіп тұр. Қазір қысқа ғана жарнама, сосын мәдени жаңалықтар афиша айдарында, ал сәлден соң ертеңгі Аспан Фестің хедлайнері Қайрат Нұртас эфирде, Жандос Қаржаубай, Асқар Жүнісбек және Дастан Орынбековті тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
0: 8-706-766-77-88.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Kanye West выступит в Казахстане. Алматы готовится принять одно из самых ожидаемых музыкальных событий последних лет. 14 августа на центральном стадионе состоится концерт Kanye West в рамках мирового тура E-Tour 2026. Билеты уже в продаже. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance». До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. «Игры будущего 2026» – это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Парк Лайф Алматы 2026. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, где хедлайнерами выступят Джек Уайт, Гориллаз и The Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня. Выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
1: События, развлечения и мероприятия. «Афиша» на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8706 866 77 88.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст